0: Давай, иди сюда.
1: Еще 6 Питера больших, правильно?
2: Все, 6 больших, 6 малых. Это вот, смотри, 2400.
3: Шашадур хафта да хтод миша.
4: Это надо.
5: Плавучий ремонт.
2: Я пошел.
5: Домаганка.
4: Вообще, собирать сначала.
6: Я уже говорю. Ну, а то сейчас я да.
7: Будет как мороженое. 7 926 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8